0: там все сам вас, или фанза меня на каждый, там отвали пертинно, да все пара меня на каждый, да все маршал меня на каждый, тут-ту. Но куры пера мунна, да все анчима там в ангаре, все пара меня на каждый, о меня рыбы, знаете. Тут такой нира, ван не сакай зарегет, похлопа не сан матаме твисто, такой, вы сакай зарегет, чуа пирки тур, тати сара на матам малала на нум таки ратил. Я тут такой нира, ван сана капеле зарегет, а не мне салем манрам сил лапита, нора мату влумбе мя на каре тамас, туту кларис не кена, дорси фабрисм вартал кена сабут, Tak perlu takut senis matam lalat tangkista, hari kita menakar kiel, roti sen. Ufa bayar zaman roti katan mana nuulah nasib selama ini tak kulir, naiza naiza misas. Ante mantelian mewah nuulah nasib selama natal sih rakawan sirio. Ufi falina maru kariva ni anriyan. Semrar tu tulan rumah nasta uti kerjita tutuk.
1: So, nanti datuk. Makasih, Dake.
0: So, datuk.